и нежели динамик лимитсиз хитмусиги хитмусиги кепасы фонда 93.3